0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: людей.
1: Вот что нам треба. Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали народжаться з орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы.

0: температури напаткала не тільки калі кинувся у раку, і не тільки тому, що болото засмокче або мороз, а ще й тому, що сорвався з гори. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, никто не керует им, и не зверяя с планом, как сыпали не рот.

0: Радгеля. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб МЛ Віцебск апублікаваў у Telegram паведамленне пра візіт у горад дзяцей з так званай ДНР, але неўзабаве выдалі ў пост. У клубе заявілі, што перадалі дзецям сувеніры і падарункі ад імя спартоўцаў. Прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і Беларусь міжнародныя структуры расцэньваюць як ваеннае злачынства. На гэтым фоне ўдзел беларускага клуба ў падобных акцыях можа выклікаць пытанне перад стартам МЛ Віцебск. У лізе чэмпіёнаў. Беларуская федэрацыя гандбола спрабуе дамагчыся ўдзелу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету 2027 года. Старшыня БФГ Владзімір Канаплёў правёў тэлефонную размову з кіраўніком міжнароднай федэрацыі гандбола Хасанам Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусю адной з двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе ў Германіі. Канаплёў заявіў, што допуск зборнай мог бы стаць кампенсацыяй за працяглую дыскваліфікацыю. Рашэнне па вайлдкарт Савет міжнароднай федэрацыі гандбола павінен прыняць ужо напрыканцы гэтага тыдня. Шпіёнскі скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плэй-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плэй-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонскі Арсенал датэрмінова стаў чэмпіёнам Англіі сезона 25-26. Каманда Мікеля Артэты гарантавала сабе тытул пасля нічыёй Манчэстер Сіці з Борнмутам 1-1. У складзе Борнмута вызначыўся 19-гадовы француз Крупі, а ў Сіці гол забіў Эрлінг Холанд, які працягвае лідзіраваць у бамбардзірскай гонцы. Для Арсенала гэта першае чэмпіёнства за 22 гады. У трох папярэдніх сезонах лондонцы фінішавалі другімі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пракаментавала сітуацыю з украінскімі тэнісістамі, якія пасля матчаў не паціскаюць рукі беларусам і расіянам. Беларуска заявіла, што паважае такую пазіцыю і разумее, гэта не асабістае, а спосаб выказаць сваю пазіцыю. Сабаленка таксама адзначыла, што хоча міру і спадзяецца на вырашэнне канфлікту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людзей, а не ствараць новыя бар'еры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных раёнаў пачулі сірэну і былі вымушаныя спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія дзесяцігоддзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарэння Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі.
5: Не.
4: Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэта гэтую гадзіну, ці колькі гэта ўсё цягнулася, перажылі і якія ў вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануне, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 до 12 назад до 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. А і ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы, я спачатку, ну так зразумела, што гэта ўсё вучэнні. А потым, калі я стала ўнікаць, таму што прыйшло па-першае паведамленне, першае паведамленне было пра тое, што жоўты ўровень опасности, і дадатковая была інфармацыя, што ну іншыя рэгіёны, не вільнюскі рэгіён, падпадае пад гэта. А потым праз некаторы час прыйшло ўведамленне пра красную красны ўровень трывогі, это самы высокі ўровень трывогі, дакладна для Вільні. І вось, канешне, гэта было вельмі з майго пункту непрыемна, канешне. А вось, і мы усе успомнілі, што ёсць такія методички і план евакуації, і про гэта говорили, і у тим ліку я памятаю, наверное, больш года тому назад мы атрымалі, у кожным пад'езді атрымалі брошюры з планом евакуації города. Я взяла так само себе этот план, вывучала его, но это адбывалася больш года тому. Тому, конечно, мы завсёды у чым-то к чему-то рыхтуемся, но коли это происходит, да, в общем и целом чувствуешь, отчуваешь некую такую, ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя у руки, конечно. Мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в огуле мы не были подготовлены до этого. Но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире. А вот это треба было подальше от окон, зачинить двери, быть, например, у ванной. Это самое, ну, самое безопасное считается место, если можно так выразиться. Вот, и так далее. В Вильне есть инструкции относно того, как быть подрыхтованными до этого. В Вильне есть так само вот этот план эвакуации. Зараз был такі тест, які, ну, вось, част грамадзян, частка жыхароў города, я не зусім задаволены, но это, я бы казала, звычайная ситуация и так далей, но транспорт был спынены, а не только кіраўніцтва краіны было эвакуявана у бомбасховішча, но так само дети, например, их отвели так само у бомбасховішча, потому что зараз, ведаете, звыклы, но обычный рабочий день, дети в детских садах, в школах, а вот взрослые на работе, конечно, в первую очередь надо беречь детей. Вот первыми поведомлениями, как я получила из наших новостей из литовских, это то, что детей там в тех регионах, там где Укмир, не памятаю где, повели с детских садов сразу в бомбоубежище. Ну и сами литовцы проявили достаточный уровень сознательности с тем, чтобы остановить работу и там спрятаться там, где побач, не где побач, есть некая там, я не ведаю, там подземная парковка, проход там, подвал там и так далее, там подобное. Вот. Все остальное, я думаю, что жители города Вильнюса будут предъявлять определенные там претензии, требования к городским властям, что они сделали, чего они не сделали вовремя. Но выглядело все, паники я не видела. Все было достаточно спокойно.
2: На думку политолога Паула Усова, серадовый дрон и поветренная тревога у Литве могут скончиться истерией и пошуком ворога. А ворогом может стать белорусская диаспора у Литве.
1: Каким может быть развитие подей? Якой реакции? Акцыі чакаць ад літоўскіх уладаў, працягвае Роза Турарбекова.
5: Нет, я так не мяркую. Па-першае, таму што спадар Усаў, ён пражывае ў Польшы, і ён не бачыць і не чуе того, что чуем мы каждый день. А и вот зараз, например, в белорусские медиа далеко не все литовские новости попадают, это понятно. Вот. Но я бы хотела сказать, что литовское правительство отреагировало адекватно именно в связи с тем, что латышское правительство не смогло отреагировать адекватно и не смогло предотвратить вот то, что произошло в Латвии, и это стало определенным, я бы сказала, уроком для всех. Это первое. Второе. Ну, что значит нагнетание истерии? Если дрон летит, и как бы последствия могут быть разными. И накануне, кстати говоря, обнаружили дрон в Литве, который упал, и были претензии очень серьезные, почему как бы не было поведомлений, почему не были предупреждены люди. Слава богу, как бы все обошлось, но все равно. Это первое. Второе, что касается секьюритизации, да, и уязвимого положения белорусского меньшинства в Литве. Белорусское меньшинство в Литве условно можно разделить на две части. Это граждане Литвы или те, которые здесь давно проживают, да, которые имеют, по крайней мере, ПМЖ, если не громадянство. Вот. И эмигранты, которые приехали недавно после событий 2020 года. Вот. И как бы это две разные абсолютно группы с очень разным набором защиты и прав. Вот. Есть еще беженцы, но их беженцев на самом деле в Литве мало. Вот. Литовское правительство как бы, ну, организовало процесс таким образом, организовав гуманитарный коридор, предоставляя гуманитарные визы, гуманитарные ПНЖ. Но международная защита дается в крайнем случае. Вот. Ну, так здесь организовано. Здесь государство не очень большое, бюджет не очень большой, и они вот так решили. Не наше как бы дело тут на чем-то ином настаивать. То, о чем говорит Усов насчет секьюритизации и истерии относительно белорусского меньшинства, это присутствует уже достаточно давно. Вот. Это не вчера произошло, а сегодня дрон летел с территории Беларуси. И когда вы говорите про угрозу со стороны России, на самом деле в Литве это воспринимается как угроза с Беларуси, с белорусской стороны. У Литвы такого открытого, прямого, уязвимого положения со стороны России нет по сравнению с Латвией и Эстонией. Но зато достаточно протяженная граница с Республикой Беларусь как раз-таки вызывает у литовцев, и в частности у жителей города Вильнюса, который, как вы знаете, находится 50, а в некоторых случаях 30 километрах от белорусской границы, угроза на самом деле не со стороны России здесь рассматривается. Всегда здесь рассматриваются угрозы со стороны Беларуси. И я понимаю, живя в Польше, эти нюансы все как-то не улавливаются, но уясните, пожалуйста, что здесь как раз-таки в первую очередь, когда говорят об угрозе, говорят об угрозе с белорусской стороны. С белорусской стороны. Понятно, что считается, что Лукашенко там, марионетка, что и так далее и тому подобное. Но они ждут нападения с территории Беларуси, а не России. Поэтому они смотрят на Беларусь в первую очередь. И дрон этот летит с территории Беларуси. Понимаете, все эти как бы аргументы, к сожалению, да, работают против граждан Беларуси. И я могу сказать, что у литовцев по этому поводу... Ну, это нормальная, обычная реакция. Секьюритизация политики идет давно. Я, другое дело, что я бы поставила по-другому вопрос. Сегодняшнее событие каким образом повлияет на настроение определенной части политической элиты Литвы начать диалог с Лукашенко? Вот это важнее, потому что уже оппозиция ставит вопрос. Сколько там времени тому назад была тревога? Я думаю, дня не прошло. А вопрос уже поставлен. Я думаю, сегодня или завтра все ими начнется. Вот. Поэтому, да, вот как бы тут есть свои внутриполитические моменты, процессы. Есть момент, связанный с позицией литовского государства вот в этой развилке между Брюсселем и Вашингтоном. А есть вопросы национальной безопасности. И для национальной безопасности Литвы понятно, что самая большая угроза России, но непосредственная угроза — это Республика Беларусь. Вот именно так надо это воспринимать. Поэтому белорусское меньшинство в Литве так или иначе будет рассматриваться как определенный вызов. И именно с этим связаны всякого рода инициативы относительно там языка, относительно там угроз национальной безопасности. Вы видите, что идет как бы снижение количества мигрантов из Беларуси, именно из Беларуси в Литве, потому что пик пришелся там, я не знаю, на 24.

0: С другой стороны, принимается законодательство по мигрантам смягчающее. То есть здесь очень это очень такая непростая противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ней. Вот так.
1: И что вы можете, у якости проанализовавши эту ситуацию и настрой у политичным истеблишмента литовским, какое развитие подеял? Все же таки, будут яны выстраивать больше жесткую стяну с Беларусью, те наоборот пойдут на спробу домовиться, там перегорнуть сторонку, тем больше, что США, сдается, не супрать, как это отбылось.
0: Вы же знаете, что, например, Кястутис Будрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление. Потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию. Но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
2: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагует на ситуацию литовский урад.
3: Далее у программы Евразум.
2: Ты чекать росту цен у ближайший час.
4: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Состранимся после новин шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыягнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца Кайлі. Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донован. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з 4 сезона. Стваральнікі упэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзівным. Вам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12 сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэці». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсерам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфа творчасці. Падбор акцёраў ужо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё у гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены в годовом выражении, они выросли на 5,4%, то есть это ниже 7% запланированных. За счет чего это произошло? Ну, в апреле было снижение, замедление, да, ценовой динамики по потребительским продовольственным товарам. Вот они в годовом выражении прирост составил 6,3% против 7,8% годом, извините, месяцем ранее. Да, то есть снижение вот этого темпа роста, оно объясняется сезонностью больше. То есть то, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, ну, вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, ну, что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, ну, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она много, тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, ну, тоже как бы вот эти импортные товары, они становятся, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот, и, ну, и вместе вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением роста реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП это могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулируют активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Нас тут комментуют, клубника сейчас по 15 рублей в Беларуси уже. У нас так само. Не такая, такие кошты, подобные вельми, так, купишь при зусім інших заробках, я думаю, для людей, которые тут вот все життё працуют и живут.
4: Ну, тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше все-таки большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, ну, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстроиться у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
4: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, ну, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказываться будет на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания могут какие-то расти в цене, которые Беларусь завозит, да, товары, на это никак нельзя повлиять, никак их там сильно не зарегулируешь, и эти цены могут расти. То есть это нужно понимать, что да, на продукты питания, если ценовой фон сохранится вот такой повышенный длительный период времени, то на какие-то импортные продукты питания будут цены расти более активно.
3: Як на інфляційные процессы уплывают теперішнє умацаванне беларускага рубля, и ці допомагає гэта стрымліваць рост коштаў на імпорт?
4: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе он становится более привлекательный, да, и, соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас, из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой, становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот этих два разнонаправленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь, если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там, к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
3: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузьиной прошлись по самых острых кутах белорусской экономики. Дякую великий, что глядели наш стрим и слухали нас. При микрофоне працевала Марася Вайтовиш, у нас в гостях была экономистка Анастасия Лузгина. Дякую великий.
4: Всего доброго.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыць сябе.
2: Пачуемся.

Итак, самая первая новина в нашем эфире. Белорусское радио «Рация». У Беларусь доставили ядерную сброю. Принамсі так сверждает Министерство обороны России. На эту тему подробности не в забаве. У Таллине проходит научный визит для представников независимых белорусских медиа. Такие вот темы напереди. Обязательно на початку наступной годины у нашем эфире. Белорусское радио «Рация». Добрый такий четвер распочался уже. Дякую великий, что хоть новый день с нами разом на хвале радио «Рация» сустракаете.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 9 годин в Білорусі, 8 у Польщі. У Беларусь доставлена ядерная зброя, стверджае Минобороны России. Глава МЗС Литвы обвинаватил Москву и Минск у порушении литовской поветренной просторы. У Таллине проходит навучальный визит представников незалежных белорусских медиа.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Полевые пункты заховывания у Республики Беларусь доставлены ядерные боеприпасы. Это отбылось в рамках проходящих войсковых учений, про что поведомило сегодня у своем телеграм-канале Министерство обороны России. Учора у рамках тренировки войсковых частей боевого применения ядерной зброи и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло призначенный район. Особистый склад выконал мероприемство его заховы, обороны и усебакового забеспечения. Одночасово боевые разлики провели комплекс мероприемств по подрыхтовке до отримания специальных боеприпасов для оперативно-тактичного ракетного комплекса «Искандер-М» и забеспечению ими ракет-носбитов. После загрузки ракет-носбитов на пусковые установки и транспортно-заражальные машины, боевые разлики утойливо высунулись у новый район. С его занятием ракетное подразделение имитовало ракетные пуски по призначенных целях. У рамках тренировки была задействована авиация, якая здійснила шерах учебно-боевых вылетов. Москва и Минск несут отказность за порушение поветренной просторы Литвы. Так, инцидент с дроном каля мяжи прокомментовал керавник литовского МЗС Кястутис Будрис. Еще один дрон, еще одна поветренная тревога в краинах Балтии. Гэтым разом ля мяжи Литвы с Беларусью. Гэты инциденты с дронами не отбываются из-за Ливана. Хваля порушения с использованием дронов в краинах Балтии, прямое следство войны России супроть Украины и соуделу у ее Беларуси. Москва и Минск несут отказность за порушение нашей поветренной просторы и погрозы безопасности цивильного населения, написал Будрис у соцсетцы X. Керавник МЗС отзначил, что Россия так само протягивает свою информационную кампанию и лживо обвинувачивающие краины Балтии у содействии ударам дронов по России. Литва николи не дозволяла выкористовывать свою территорию або поветренную простору для таких нападов, заявил Будрис. Нагадаю, жыхары Литвы раницей 20 травня отримали попередження про погрозу с поветра, про зафиксованный на территории Беларуси беспилотник. Постоянный представник Украины при ААН Андрей Мельник закликал державы-сябры организации знайсти политичный и юридичный механизм для позбавления России статусу постоянного сябра Совета Безпеки. Мельник заявил про это подчас открытых дебатов Совета Безпеки по обороне громадянского населения во узброенных конфликтах, пишет BBC. Поводле Мельника, сярод усіх воинов и конфликтов у свете российская агрессия супроть Украины вылучается жорсткостью и систематичным характером гвалту, что здійсняется супроть громадянского населения. У приватности он расповел, что российские войски выкористовывают тактику подвойных ударов, коли после первой атаки отбывается другая, только для того, как забить медицинский персонал и ратовальников. До інших тем. Представники 12 репрессованных белорусских медиа принимают удел у навучальном визите у Таллин. Про это поведомил представник демократичных сил у Эстонии, у эстонской и латвийских республиках Виталь Молчанов. Поводле его программа навучания присвечена пытаниям устойливости незалежных медиа, кибербеспеки, супродеяния дезинформации и взаимодействия с европейскими институциями.
4: Особным блоком у программы есть тренинги по лічбавай бяспецы і работы медыя ва ўмовах гібрыдных пагроз на базе вопыта Украіны. Такія візіты становяцца пляцоўкай для абмену вопытам, умацавання прафесійных кантактаў і абмеркавання механізмаў падтрымкі незалежнай журналістыкі ва ўмовах рэпрэсій у Беларусі.
2: Візіт арганізаваны пры падтрымцы фонду ЭСТДЭФ, Міністэрства замежных справ Эстоніі і арганізацыі «Журналісты за правы чалавека». Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз...
5: надвор'я.
6: І такий ось прогноз нам під'їхав. Білостоку температура повітря прогріється сьогодні до плюс 23, де чекається більше сонця. У Гарнінній Бересті криху ніжейша температура повітря у день сьогодні максимальна, плюс 17-22, де місцями на небі облаки. Так само на Городинщині зараз, а саме раніце, такі невеликі дощик грибні. Назовімо його таким чином. Температура повітря зараз плюс 13, у Лізі де Гародні, 14 зараз у Білостоку, де Бересті, 16 зараз у Пінську. Полночний вітер у день, так само місцями пориви, повищений атмосферний тиск, у день він трошечки знизиться, а потім увечері вертається тенденція до повищення.
5: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
6: Привітання вам передаю. Так само запрошую чергову годину на нашій хвалі. Наперді гостя повітаємо. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересті, де Подрязка, де так само в інтернеті рація.com. Білоруське радіо Рація. Тут ми з вами далі разом.
7: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
3: Узмоцненные меры безопасности ввели в Украине на мяже с Беларусью. На Сызранском НПЗ у России бушует пожар после атаки БПЛА. Есть загинулые. У США белорусская обвиноваченная у поставках авиаобсталевания у Россию признала свою вину.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Служба безопасности и силы обороны Украины проводят масштабные контрдиверсийные мероприемства у Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях на территориях каля мяжи с Россией и Беларусью. У операции удельничают так само Нацгвардия, полиция и помежники. Как поведомляет УНИАН, силовики будут проверять документы, оглядать автомобили и особные помешкания, а у некоторых населенных пунктах махчимое обмежевание руху. У СБУ заявили, что эти меры должны стать стримливающим фактором на выпадок махчимых агрессивных деяний с боку России и Беларуси. У ночь на 21 травня Сызранский нафтоперепрацовчий завод у Самарской области России атаковали беспилотники. На территории предприемства начался пожар. По водле попередних звесток горит одна из установок по перепрацовке нафты. У ночи мясцовые улады увели у регионе режим беспилотной небезпеки, а крыху позднее обвестили режим диван, який цалком закрыл поветренную простору. За погрозы Росавиация часово спынила працу аэропортов у Саратове, Нижнем Новгороде, Пензе, Махачкале и Калузе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорышев подтвердил атаку БПЛА и поведомил, что загинули два человека. Так само есть пораненные. Сызранский НПЗ уваходит у структуру Роснафты и является одним из наибуйнейших у регионе. Завод забеспечивая палевым у Тымлику и Узброенные силы России. Белоруска Яна Лявонова, якую летость экстрадовали из Франции у США за поставки авиаобсталевания в Россию, признала свою вину. Про это поведомила прокуратура США по окрузе Колумбия. По версии американских улад, после початку полномасштабной войны супроть Украины, женщина удельничала у схеме закупки авионики и обсталевания прос фирмы-посередники у Армении и інших краинах, хаваючи кончаткового отрымальника грузов. Лявонова была затриманная во Франции и у листопаде минулого года экстрадованная у США. Першопочаткова ей продавили больше широкий набор обвинувачиваний, у тым лику у контрабанде, отмывании грошей и махлярстве супроть США. После погоднения со следством она признала вину у порушении экспортного законодавства. До мирной темы. Суполка Новоградства, якая узникла у Беларуси до 2020 года, протягивая свою деятельность как инициатива у выгнании и ядная новоградчан вокруг агульной памяти про малую батьковщину и локальную историю Новоградщины. Про ближайшие планы и деятельность суполки расповяли ее удельники Паулина Литовка и Александр Быстрик.
4: Мы марим, как бы у нас был университет. Я думаю, что это такая вельми давняя мара. Это не мы на вот ее придумали, але...
5: Это ж была мара Бориса Кита, и он на вот начал нечто робить уже, писал людям листы с просьбой профинансовать эту идею, просто недоведенная.
4: Одна из таких идей, директора белорусской гимназии Новоградку, и он похованный в Вильне. Думаем, что вот один из таких первых публичных проектов мог бы быть вот вставление помника на этих могилах.
3: Удельники суполки Новоградства означают, что сегодня особливо важно не гублять сувязь помеж земляками и створать простору для сустреч, размов и культурных инициатив. Регулярно суполка ладить онлайн-лекции по истории Новоградка у региональном и международном контексте. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 21 траўня. Добрага дня ды добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Павлец. Запрашаю чарговую музычно-інформаційну гадзіну на наших хвалях. Тут Тік, Форенер, Анна Марія Йопек, Ешлі Сімпсон і Рана Вібенд ды інші. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, а каторай гадзіне і як менавіта вячэраць. Ну, бо паснедалі ўжо, так? Абед тут пад пытанням, канешне. Каторай гадзіне і як менавіта вячэраць, каб захаваць здароўе і фігуру.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Другая река на хвалик белорусского радио рация. На початку чарговой музычной информационной годины. Сегодня у четвер 21 травня. Витаю, шановная, Олесь Дубовец тут. Доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья, как завжды зычу вам я. Ну и запрошаю тут еще Кшиштоф Валецкий, так само Депешмолт, напевно. Смешмаут, Палац, да и иншие, не буду всех переличать. Ну, а хвилинок, ну не ведаю, про каких 13, вы доведаетесь, шановная, про свой щасливый колер. Нелюбимый колер. Про щасливый колер. Например, любите черный. А, не, ваш щасливый, например, червоны. Вот и что с этим робить, я, например, не ведаю. Однако, справа у тем, что поводле моих любимых науковцев, нумерологов, это знакомитые науковцы, неде треба поступить в некий университет нумерологичный. Державный, ведомо ж. Поводле нумерологов, кожная дата народжения мая свой уникальный колер, ось, який допомагає ось притягивать добрую энергию, поспех и багатие. Ось, я почитав гэты артикул, зрозумів, чому я не маю поспеху и не маю багаття. Зрозумів одразу зрозумів. И зараз ось шукаю той самый колер. Навод не уявляю, як буду выглядать я с гэтым колером, конечно. Однако. Короче, кажучи, про ось гэта поговорим. Гэта цікаво. Часами смешно, часами нет.

напрыканцы программы и знов хотелось расповести про цікавые музычные декаля музычной подеи, припавшие на гэты день, але, кроме того, что 21 травня 69-го у Монреале Джон Леннон и Йоко Оно почали 10-дённую акцию «Берин» у номера отеля «Куин Элизабет», и то, что у таких же день 79-го Элтон Джон дал первый из 8 концертов у Советском Союзе, ставший первой заходней зоркой, якая выступила у СССР, ничего больше-меньше цікавого няма. Тому развитываться будем днем на родину. 21 травня 1980-го народился Ваутер де Бакер, больш вядомы як Гатье, а так само як Волтер, альбо Воли де Бакер, австралийский спявак и музыка-мультиинструменталист. У 2011 годе вышел третий студийный альбом Гатье под назвой Making Mirrors, другий сингл з якого Somebody That I Used To Know, записанный с новозеландской спявачкой Кимброй, занял первый радок австралийского хит-параду и отримал платиновый сертификат. Сам альбом так само узначали у хит-параду парад Австралии. У лютым 2012-го дуэт с Кимброй занял первое место у британском хит-параде синглов, а праз два месяца узначалил и американский Billboard Hot 100. До того ж сингл отримал две узнагороды Грэмми у номинациях «Запись года» и «Лепшее поп-выканание дуэтом ти гуртом».

0: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
1: Беларусь обвинила Литву в залете украинского беспилотника с ее территории. Третий конгресс по политзневоленных у Беларуси протягивается у Вильни. Перед трусом у Минской квартиры былого политвязня Лапковича.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Рашучий протест у связи с черговым грубым порушением державной межи Беларуси беспилотным летальным аппаратом с территории Литвы заявило Министерство замежных справ, куда 21 травня был выкликан часовый поверенный у справах Литвы у Беларуси Рикас Вільканецас. Як стверджає прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Варанков, 17 травня український безпілотний літальний апарат «Чайка», який першопочатково накеровувався на територію Російської Федерації для нанесення ударів по об'єктах на її території, був знайдений каля вьоски Станіславці Дукшицького району Вітебської області. Литовский бок не распочал деяния по недопущению проникновения боевого робота на территорию Беларуси, включая своечасовое оповещение белорусских узброенных сил у отрознения от тех мер, которые белорусский бок робит у аналогичных ситуациях. Эти деяния уявляют собой прямую погрозу безпеки Республики Беларусь и являются грубым порушением норм на международное право, настоивая Министерство замежных справ Беларуси. Минск потребует от Вильнюса провести разбирательство по этим факте, неоткладно предоставить деталевую информацию об обставинах инциденту, принять вычерпальные меры для недопущения таких инцидентов в будущем. На данный момент у Беларуси около 1000 политзняволенных. Такую личбу огучил старшиня правооборончого центру «Вясна» Олесь Бялецкий подчас своего выступу на третьем конгрессе по политзняволенных у Беларуси. Поводле юриста и наместника старшини Белорусской ассоциации журналистов Олега Агеева на сегодня за кратами сярод политзняволенных находится и 21 белорусский журналист.
2: Белорусские журналисты, которые сидят за свою профессийную деятельность, которые намагались, как люди в Беларуси ведали правду, что правда отбывается в Украине, что отбывается у замежи. Именно за их профессийную деятельность они были покараны, шмат кто на довольно буйные термины. И, конечно, мы намагаемся вызволения у всех 21-го. Треба отзначить, что 55 журналистов уже на сегодняшний день вышли на волю с тех, кто был под час следства, и был осужден до криминального термина по вырокам.
1: Як зазначила медіаекспертка Ольга Ярухіна, вельмі важна допомагати тим журналістам, які вийшли уже на волю.
3: Журналіст, який вийшов за кратом, неважно, це фрілансер був, це був штатний журналіст, чи це журналіст, який некілька років до своєї посадки згубив працю, наприклад. Меди обов'язані взяти його на працю і зробити все, щоб йому якмога більш комфортно було у той ситуації, в якій він опинувся. Це обов'язок наш, як медійщику, поклопотіться про тих, хто вийшов.
1: Поводле звісток Белорусской ассоциации журналистов, зараз у вигнанні знаходиться больше за 400 незалежных журналистов, а большасть з тих, хто застався у Беларуси, вимушеные были змінити професію. У Мінської квартири правооборонці Вясни Лапковича пиратрус, як повідомив сам Владимир Лапкович, пиратрус отбывается в межах новой криминальной справы, узбудженной за его деятельность после вызволения. Сутность обвинувачения и иншие подробности покуль неведомые. Ведомо только, что санкция на пиратрус, выданная Генеральной прокуратурой, что свидетельствует об тяжкости обвинувачения. Былого политвязня Лапковича после вызволения гвалтовно вывезли за межу. Больше новин на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск «Праза годину».
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Завтра у пятницу на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 18-20, тепла на Берестейщине до плюс 23.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
0: Для мікрафона Стась Дедерка. Ближайшую гадзіну яшчэ правяду разам з вамі. Закранем розныя тэмы, не толькі палітвязняў, і сустрэнем цэлую групу гасцей праз 3,5 хвіліны.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядку. Все нормально.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
3: Лукашенко заявил, что готовы встретиться с Зеленским. Представники демократичных краин и институтов закликали до вызволения белорусских политвязней. У Израиля ушановали Витольда Шурка и инших загинулых у белорусских тюрьмах.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лукашенко заявил, что готовы встретиться с Зеленским. Александр Лукашенко отреагировал на ранейшие слова Владимира Зеленского про то, что Россия спробует

0: называе іншую лічбу 919 чалавек.
1: На гэтым фоне працягваюцца і вызваленні. Ад пачатку перамоваў паміж рэжымам Лукашэнкі і ЗША на волю выйшлі як мінімум 447 беларусаў. Шмат хто з іх пасля вызвалення былі прымусова дэпартаваныя з краіны.
0: Многія з беларусаў, якіх пасля вызвалення прымусова вывозяць за мяжу, падкрэсліваюць, яны ніколі не пакінулі б краіну па сваёй волі. Аднак і заставацца на радзіме пасля адсідкі за палітыку такі сабе варыянт.
1: Нават пасля выхаду на свабоду былыя палітвязні ў Беларусі працягваюць сутыкацца з ціскам і абмежаваннямі. Усё залежыць ад таго, паводле якіх артыкулаў чалавек быў асуджаны, але асабліва цяжка прыходзіцца тым, каго ўлады ўнеслі ў спіс экстрэмістаў або тэрарыстаў.
0: Для такіх людзей фактычна закрытыя многія базавыя магчымасці. Узнікаюць праблемы з працаўладкаваннем, адкрыццём банкаўскіх рахункаў, афармленнем сім-карт і выездам за мяжу.
1: Рэпрэсіі ў Беларусі нікуды не зніклі, яны працягваюцца для ўсіх нязгодных з рэжымам, па-за турэмнымі сценамі.
0: Больш падрабязна пра тое, з якімі абмежаваннямі і рызыкамі сёння жывуць былыя палітвязні ў Беларусі, у інтэрв'ю Еўрарадыё расказвае прадстаўнік фонду салідарнасці Байсол Александр Кухта.
2: У нас есть более-менее статистика и понимание вообще, что происходит с человеком, который прошел через белорусскую тюрьму и остался в Беларуси. И вот сейчас я вам про все это расскажу. Тут важно отличать две вещи – теорию и практику. Белорусский режим делает градацию между просто бывшими политзаключенными и политзаключенными статусом террористов, экстремистов и прочих врагов народа. И в теории жизнь вторых кратно должна быть хуже, чем жизнь первых. И если уж совсем сказать правду, то жизнь людей, у которых есть статус террористов и экстремистов, она в Беларуси возможна только в том случае, если есть родственники, которые готовы этого человека полностью содержать за свой счет. Потому что эти люди не имеют возможности ни устроиться на работу, ни завести банковский счет, ни даже завести собственную сим-карту. Вот. И все, что не могут, это просто сидеть дома и прокать траву. Вот. Бывает, что устраиваются, но это очень-очень-очень простая работа и, скорее всего, не по профессии. Эти люди могут пойти работать, например, мыть полы, подметать лестницы, убирать общественные туалеты. Это тоже очень нужная, очень важная, очень полезная работа, но, тем не менее, каждый человек, наверное, должен иметь спектр выбора больше, чем вот такие работы. Опять же, таки, и в теории люди, которые не имеют экстремистского статуса, они попадают под так называемый милицейский надзор, где милиция должна просто быть более-менее в курсе, что с ней происходит, и одним глазом следить, чтобы они, ну, в общем, нормально встраивались и интегрировались в общество. И если бы речь шла про нормальное здоровое государство в нормальных здоровых условиях, то, наверное, такой механизм имеет право на существование. Но в современной Беларуси, к сожалению, все перевернуто с ног на голову, и очевидно, что вот этот вот механизм надзора и помощи адаптации в обществе превратился в механизм контроля, запугивания и подавления. Вот. Но если говорить про практику, то тут на самом деле все смешано очень сильно между собой. И вот этого четкого разделения между одними и вторыми на самом деле не существует. И все зависит от исполнителей. Вот, например, выходит человек, у него нет экстремистского статуса, но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы, не потому, что их начнут кошмарить, не потому, что там еще что-то, а просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают там выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает, там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска, он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, ну, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там на сколько-то суток.

0: что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров, заправить свою машину. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют власть превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5-й, 6-й и 8-й раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста? Вопрос открытый. И там никому не пожелаешь оказаться. Либо, например, существует практика, когда людей, и формально она касается только людей со статусом экстремиста, в реальности она касается вообще всех. Когда людей на всякий случай, в моменты каких-то знаковых событий, например, 25 марта на День воли, на всякий случай их помещают в СИЗО. Вот просто к людям приходят, просто забирают из дома, у человека нет уже никакой статьи, он уже отсидел свой срок, вот, и его там на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней просто закрывают, потому что потому что менту так захотелось.
1: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
0: Существует практика, когда формальные симки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не отправляли банковские счета и без статуса экстремиста. С симками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент пережестил, то ли еще что-то, но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Здесь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся вот с этой системой, он кратно выше, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, режим и поддерживает этот уровень и увеличивает уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. Еще есть такой способ давления, как формально превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. Вот. В случаях, если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то поскольку он находится под надзором, его проще тогда просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случаи, когда вроде бы освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему вломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то, мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въезда на круг так, как она была задумана, так как она должна работать. И ты оказываешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как ChatGPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста. Это никому не интересно, потому что людям страшно, их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот, поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня возникает ощущение, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, со всем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не справляются с жизнью. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват и спился. Нет. Вот здесь именно та ситуация, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить 10 000 евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена. Глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то, чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить 10 000 евро. Вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И те сборы, которые мы делаем по ИСУЛе, это очень классно, это замечательно, и спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали, и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Разбурэнне і існаванне ў падполлі, як жывуць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
3: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
1: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
4: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белападляска. Так само нас можна почуть на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 22 травня, у п'ятницю, надвор'я у Білорусі буде визначати фронтальний розділ. Днем з паўднёвага заходу почне розповсюджуватися в область повышеного атмосферного тиску. Чекається переменная облачность. У многих районах пройдуть короткочасовые дожди, местами прогремять навальницы. У ночные и ранішние годины в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от 9 градусов по заходе до плюс 15 по усходе Беларуси. Днем чекается от плюс 18 до плюс 23 градусов. У паўднёва-ўсходніх районах от плюс 24 до плюс 28 градусов атмосферный тиск будет расти. У суботу 23 травня умов надвор'я будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Ночью по паўднёвому сходе краины чакается уплыв атмосферного фронта. Чакается переменная облачность, переважно без опадков. У особных районах у ночи по паўднёвому сходе краины пройдуть невеликие дожди, махчимы навальницы. У ночи и раницы местами будет слабый туман назираться, ветер полночно-заходний умеренный, днем порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 5 градусов по заходе до плюс 13 по паўднёвому сходе краины. Максимальная днем чакается от плюс 17 до плюс 23 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакаем ближайших пару дзён. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Стэнфорд протягивая наш вечеровый эфир с треком «Try It Again».

Дрони недалеко от Вильни, в Беларуси в учении, Европа реагуя. Сегодня день солидарности с полезняолинами. От Володарки до Макотова закрытая премьера спектакля про белорусских политвязнев прошла в Варшаве. Про это и до иншей новины про 5 филин расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Мне, тебе, нам сказка на лысань.
1: Давным-давно жил-был на свете король. И он так любил пробираться, что тратил на новую одежду все свои гроши.

0: эфиры «Трансграничная радиорация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

напрыканцы программы изнов хотелось расповести про цікавые музычные декаля музычной подеи, припавшие на гэты день, але, кроме того, что 21 травня 69-го у Монреале Джон Леннон и Йоко Оно почали 10-дённую акцию «Берин» у номера отеля «Куин Элизабет», и то, что у таких же день 79-го Элтон Джон дал первый из 8 концертов у Советском Союзе, ставший первой заходней зоркой, якая выступила у СССР, ничего больше-меньше цікавого няма. Тому развитываться будем днем народинов. 21 травня 1980-го народился Ваутер де Бакер, больше ведомый как Гатье, а так само как Уолтер, альбо Уолли де Бакер, австралийский спевак и музыка-мультиинструменталист. У 2011 году вышел третий студийный альбом Гатье под назвой «Making Mirrors», другий сингл с якого «Somebody That I Used to Know», записанный с новозеландской спевачкой Кимброй, занял первый рядок австралийского хит-параду и отримал платиновый сертификат. Сам альбом так само узначали у хит-параду парад Австралии. У лютым 2012-го дуэт с Кимброй занял первое место у британском хит-параде синглов, а праз два месяца узначалил и американский Billboard Hot 100. До того ж сингл отримал две узнагороды Грэмми у номинациях «Запис года» и «Лепшее поп-выканание дуэтом ти гуртом». Like when you said you felt so happy you could die.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.